Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка, мы сходим с ума у всех на глазах.

0: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Ищу дом для аренды в городе Карабалта. Своевременную оплату, чистоту и порядок гарантирую. Телефон 0550-216-967. 0550-216-967.
2: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность, аккуратность, любовь к детям и соблюдение санитарных норм. Подробности по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: реклама. Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
1: Ты больше не моя, если чужим стал мой маяк. Стало быть, не напрасно найти свое счастье.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Манасе сотрудники уголовного розыска выявили квартиру, которую, по предварительным данным, использовали для незаконного оказания интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалалабадской области. Помещение обнаружили в одном из домов микрорайона «Спутник» в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Во время осмотра квартиры сотрудники милиции также нашли и изъяли порошкообразные и темные вещества неизвестного происхождения, неизвестную жидкость и лекарственные препараты. Факт зарегистрирован для определения состава изъятых веществ на назначена соответствующая экспертиза. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, милиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, которые могут быть к нему причастны. ВВП Кыргызстана за январь-июль 2026 года достиг 1 172,7 миллиарда сомов. По данным Нацстаткома, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экономика выросла на 11,1%.

0: 50%. Основной вклад внесла сфера услуг. На нее пришлось почти 50% ВВП. Еще более 34% обеспечили производство товаров. Промышленность за 7 месяцев выросла на 11,2%. Особенно заметно увеличилось производство химической продукции почти втрое, нефтепродуктов в 1,8 раза, а строительных материалов на 33,6%. В целях обеспечения безопасности гостей на территории Бишкек-арены во время церемонии открытия всемирных игр кочевников вводятся ограничения. Администрация арены обнародовала список предметов, с которыми вход на объект будет категорически запрещен. Что нельзя брать с собой? Наркотические и иные запрещенные вещества, еду и напитки, табачные изделия, электронные сигареты и системы нагревания табака, оружие, а также любые колющие и режущие предметы, жевательную резинку, аэрозольные баллончики и токсичные ядовитые вещества, стеклянные тару, бутылки и термосы, пиротехнику, фейерверки и домовые шашки, профессиональную фото- и видеоаппаратуру, радиостанции и средства высокочастотной связи, крупногабаритные сумки и рюкзаки, музыкальные инструменты. Все запрещенные предметы подлежат изъятию на контрольно-пропускных пунктах. Посетителей просят с пониманием отнестись к мерам безопасности и заранее ознакомиться с правилами посещения мероприятий. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 101 сом 42 тиина. Курс рубля 1 сом 2 тиина, тенге 18 тиинов, юань 12 сомов 98 тиинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. До встречи.
1: Татина ФМ. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле.
0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
2: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир – супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0501 алку.

0: Тимен.
1: Но что делал то, за что мне утром стыдно? Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

Утратил все, что копил неделю. Друзья кричали стоп, но я им не верил. Сколько литров в море, столько же в уме.

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

0: Реклама. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы, слесарь, КПА, плотник, столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр Телевента ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар. Одежда и обувь мужская, женская. Оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
1: Поторгуемся!
0: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Если человек долго поднимался по чужой лестнице, то прежде чем найти свою, ему нужно спуститься. Лао Цзы.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» /169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Караболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15:30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Караболта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Караболта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
5: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0505-0516.

0: Реклама.
1: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы, слесарь, КИП и АМ, плотник, столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр Телевента ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар. Одежда и обувь мужская, женская. Оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
2: Поторгуемся!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве с квартирой почти на 5 миллионов сомов. Об этом сообщили в ОВД Ленинского района столицы. В следственную службу УГУВД Бишкек обратилась женщина. По ее словам, гражданин обманом и злоупотреблением доверием убедил ее временно оформить принадлежащую ей квартиру на его имя. По предварительным данным милиции, после переоформления недвижимости мужчина завладел квартирой и продал ее третьим лицам. Потерпевшая оценила причиненный ущерб 4 миллиона 810 тысяч сомов. По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали мужчину 1984 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Кыргызкомур начал продажу угля для населения Бишкека и Чуйской области на специализированных топливных базах. В руководстве компании призвали жителей республики закупать уголь заранее, не откладывать заготовку на осенне-зимний период, чтобы избежать ажиотажного спроса и образования очередей в пиковые холода. С 12 августа на базы Бишкека и Чуйской области начал поступать уголь с месторождения Каракиче, а в ближайшее время начнутся поставки с участием Агулаг Минкушского месторождения. Розничные цены на государственных базах зафиксированы службой антимонопольного регулирования. Для Бишкека стоимость установлена на уровне 7 тысяч сомов за тонну, тогда как в районах Чуйской области ценник варьируется от 6 600 сомов и мини до 7,5 в Панфиловском районе в зависимости от плеча доставки. В Кыргызстане полным ходом идет сбор урожая. Как сообщает Минсельхоз, фермеры убрали уже больше половины запланированных полей, опережая прошлогодний график на 26 тысяч гектаров. В хранилище доставлено почти 1 000 000 тонн зерна, а общие сборы выросли почти на 7%. Отличные показатели у пшеницы. Убрано более 80% площадей, а урожай вырос почти на треть. Также активно собирают овощи, картофель и бахчевые культуры, объемы которых заметно увеличились. Быстрее всего работы идут в Чуйской области и на юге страны. А в горных регионах уборка только набирает обороты. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар – 87 сомов 45 тыинов. Евро – 101 сом 42 тыина. Курс рубля – 1 сом 2 тыина. Тенге – 18 тыинов. Юань – 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татьяна ФМ. До встречи.
0: Татьяна ФМ. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
1: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
1: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
6: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41, 0704-4110-41. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80, 0559-99-50-80. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь, мужская, женская. Оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35, 0552-34-52-35.
2: Реклама.
1: В муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер с опытом работы, слесарь КИПА, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-640517, 0550-640517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21, 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77. Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр Телевента ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
0: Татина FM.

0: Цитата.
1: Если человек предал кого-то из-за тебя, не стоит связывать с ним жизнь. Рано или поздно он предаст тебя из-за кого-то. Антуан де Сент-Экзюпери.
2: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Дэн Солук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Дэн Солук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Карабалта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» /169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
2: Рекламная служба
0: 0555 05 1063.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Уже почти полтора месяца я пытаюсь избавиться от лишнего веса. Поняла, что правильное питание – это обязательно профильтровать воду из-под крана до того, как заварить в ней лапшу быстрого приготовления. Кроме этого лайфхака открыла для себя еще и ферментированные продукты. Сейчас расскажу, что в них такого особенного. Ферментация – это брожение. Такие продукты богаты пробиотиками, полезными бактериями. Они вообще за многое отвечают. И иммунную систему поддерживают, и помогают ЖКТ стабильно функционировать. А это, по сути, влияет на качество кожи, уровень энергии и даже эмоции. Кроме того, квашеные овощи дают больше сытости, нежели свежие. В них мало калорий и много витамина С. Они держат под контролем уровень инсулина, расщепляют жирные кислоты и помогают организму их полноценно усваивать. Желающие похудеть, берите на заметку. Фуд-эксперты рекомендуют обратить внимание на три продукта. Первый – кимчи. Эта капуста не только помогает держать вес под контролем, но и улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Второй – это мисопаста. В ней много лактобактерий, полезных для иммунитета и пищеварения. А еще линолевая кислота, антиоксиданты и белок. Такое комбо поможет сделать кожу более упругой, повысить тонус тела и похудеть. Третий продукт – это камбуча. В напитке антиоксиданты, которые борются с преждевременным старением, пробиотики для поддержания работы кишечника и уксусная кислота, которая убивает вредные микроорганизмы. Готовить все эти полезности лучше дома. В таких условиях можно контролировать содержание сахара. Не все ферментированные продукты одинаково полезны. Живые лактобактерии, например, не содержат вино и пиво, хлеб на закваске и маринованные овощи. Так что будь внимательнее. И просто напоминаю, самый замечательный день недели – завтра. Потому что именно завтра все обычно планируют избавиться от вредных привычек, сесть на диету или начать заниматься спортом. Не откладывай на завтра то, что можно съесть сегодня. Беги в магазин за продуктами и открывай для себя мир ферментации как можно скорее.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. В христианской школе на Ристе требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность, аккуратность, любовь к детям и соблюдение санитарных норм. Подробности по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21.
2: Поторгуемся!
1: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-25-44-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Ищу дом для аренды в городе Карабалта. Своевременную оплату, чистоту и порядок гарантируем. Телефон 0550-216-967. 0550-216-967.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0.

0: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсо Лук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсо Лук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба.
3: 0555

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. КНС Кыргызстана пригрозила заблокировать 11 иностранных сервисов, включая Pinduoduo, Telegram и Microsoft. Налоговая служба напомнила компаниям об обязательной регистрации для уплаты налогов с электронных услуг. На сегодня на учет встали 73 организации, но еще 11 крупных платформ со значительными оборотами игнорируют требования законодательства. За 2024-2025 годы граждане совершили в их адрес около 16 миллионов транзакций на сумму более 13,2 миллиарда сомов. Лидеры по сборам – Pinduoduo почти 9 миллиардов, Alibaba – 2,8 миллиарда и Microsoft – 1 миллиард. КНС неоднократно направляла им официальные письма через МИД, но ответа не получила. В случае дальнейшего отказа ведомство инициирует ограничение доступа к этим сервисам на территории страны. Тем временем в Кыргызстане инициируют принудительную ликвидацию 19 компаний для снижения санкционных рисков. По данным Минэкономики, решение принято по итогам проверки. Всего в список вошли около 40 юридических лиц, деятельность которых связана с потенциальными угрозами обхода санкций. В отношении остальных компаний проверки продолжаются, по их результатам будут приняты меры. Наряду с этим государственные банки существенно усилили контроль, в частности, они прекращают деловые отношения с компаниями из зоны риска и закрывают их счета для обеспечения прозрачности финансовых операций. «Барс» из Каракола выиграл Суперкубок Кыргызстана по футболу 2026 года, обыграв «Дордой» со счетом 2-0. Матч прошел 19 августа в Бишкеке на стадионе «СК Алга». Оба гола забил Бекжан Сагынбаев, добавленное к первому тайму время и сразу после перерыва. Таким образом, «Барс» второй год подряд завоевывает трофей. В 2025-м команда стала чемпионом страны. Сейчас каракольский клуб также лидирует в чемпионате и продолжает борьбу за Кубок Кыргызстана. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар – 87 сомов 45 тыинов. Евро – 101 сом 42 тыина. Курс рубля – 1 сом 2 тыина. Тенге – 18 тыинов. Юань – 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. До встречи.
0: Татина ФМ. Включай. Танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: «Если я буду совершать именно те поступки, которых ждут от меня люди, я попаду к ним в рабство». Пауло Коэльо.
2: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Рекламная служба
5: 0555 05 10 63.

0: Отмечается, больницы регулярно получают судебные иски от пострадавших пациентов и претензии со стороны страховых компаний из-за ошибок интерпретации почерка врача. Неразборчивым почерком грешат работники медицинских учреждений не только у нас, но и во всем мире. Конечно же, доктора не специально так пишут. Все дело в загруженности и постоянной нехватке времени, ведь пациентов в больницах и поликлиниках много, а если к тому же еще и врач считается хорошим специалистом, то ему в буквальном смысле бывает просто некогда поесть в течение дня из-за наплыва желающих попасть к нему на прием. Каждый пациент требует записи истории болезни, выписки рецептов и так далее. Естественно, что со временем спешка приводит к ухудшению почерка. При этом самому врачу он будет казаться вполне нормальным и даже понятным. Даже другой доктор вполне вероятно правильно поймет почерк коллеги, чего не скажешь о неопытном фармацевте в аптеке. Так что не стоит ругать врачей, лучше убедитесь во время приема, что вы правильно поняли диагноз, а также все назначения и дозировки лекарств, ведь здоровье и жизнь-то ваши. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов. Татьяна, FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-41-10-41, 0704-41-10-41. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80, 0559-99-50-80.
2: В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь, мужская, женская, оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35, 0552-34-52-35.
3: Реклама.
2: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы, слесарь КИПА, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-640517, 0550-640517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21, 0557-80-64-21.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77.
2: Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр Телевента ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577.
1: Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина.

0: На заметку. На заметку.
1: Многие холостяки мечтают об умной, красивой, заботливой жене. А еще больше о ней мечтают женатые.
2: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Рекламная служба 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татина ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Милиция напомнила кыргызстанцам об ответственности за курение в общественных и других не предназначенных для этого местах. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Штраф для физических лиц составляет 3000 сомов. В милиции отмечают, что ограничения введены для защиты здоровья граждан и соблюдения общественного порядка. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Граждан призвали учитывать право окружающих и соблюдать установленные требования. В Кыргызстан поступила первая партия современных трансформаторов для распределительных сетей. Как сообщает Минэнерго, оборудование купили в рамках проекта «Модернизация и устойчивое развитие электроэнергетического сектора». Всего по контракту должны поставить 90 комплектов на сумму 41 миллион 640 тысяч сомов. Первая прибывшая партия обошлась в 13 миллионов 638 тысяч сомов. Новое оборудование поможет точно измерять параметры сети, улучшить работу защитных систем и сделать электроснабжение более надежным и безопасным. Обновление сетей в рамках этого проекта будет продолжено. В Бишкеке 31 августа и 1 сентября приостановят работу крупные торговые центры, рынки и подземные пешеходные переходы. Об этом сообщает столичная мэрия. Решение принято 18 августа на заседании Координационной комиссии по профилактике правонарушений под председательством мэра Айбека Джунушалиева и заместителя председателя Бишкекского городского

Город погас в этот утренний час, только сон продолжает.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-41-10-41, 0704-41-10-41. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80, 0559-99-50-80.
2: В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар. Одежда и обувь мужская и женская. Оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35, 0552-34-52-35.
3: Реклама.
2: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы. Слесарь КИПА. Плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-640517. 0550-640517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр Телевента ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577.
1: Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина» 0556-252501.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Продолжаем коротать время в одной компании под сопровождение любимой музыки. Прямо по курсу информация о погоде. По сообщениям Кыргызгидромедцентра, 20-21 августа и 22 ночью без осадков, 22 августа днем и 23 временами дожди и грозы. С 24 по 26 августа без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 32. Сбудется, а прогноз или нет, узнаем скоро. Далее. Музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.

0: Тина.
1: Только лучшее, только хиты. Радио Татина.
0: Только лучшее, только хиты.

0: Радио Тагина.
1: Нам по пути.
0: Радио Тагина.
1: Только лучшее, только хиты.

0: радио «Дадина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Дадина».
1: Нам по пути.

0: радио «Татина». Нам по пути.
1: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные. Все, что не

0: радио «Дотина». Нам по пути.
1: Снова и снова.

0: радио «Татина».
1: Только лучшее, только хиты. Радио «Татина».
0: Только лучшее, только хиты.

радио Татина. Нам по пути. Радио Татина. Нам по пути.

Видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Give me that bounce.
1: Радио Татина. Только лучшее, только хиты.

0: радио «Дотина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Дотина».
1: Только лучшее.

0: Тина.
1: Только лучшее. Только хиты. Радио Тина.
0: Нам по пути.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Цитата.
1: Женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет замуж. Мужчина не беспокоится о будущем, пока не женится. Коко Шанель.
2: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
6: Радио Татина. Жарнамах Змате. 0 бещ зелебещ, 0 бещ он алкушич.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Моя подруга говорит, что это не у нее тяжелый характер, это мужчины, которые ей попадаются, эмоциональные селедки. Спустя полтора года терапии у психолога она узнала, что у нее синдром снежной королевы, который мешает строить отношения. Что это за страшный волк и как его прогнать, обсудим прямо сейчас. Для начала давай сразу определимся, что эмоциональная недоступность – это защитный механизм. Иногда он тебя спасает, например, от токсиков, а иногда мешает жить. Одной из причин может быть то, что ты подавляешь свои настоящие эмоции и чувства. Например, хочешь быть хорошей девочкой в глазах родителей и запрещаешь себе на них злиться. Спойлер, злиться на маму и папу не значит их не любить. Копить эмоции внутри и не давать им выхода – прямой путь к стрессу, тревожности, депрессии и другим заболеваниям. Если тебя что-то не устраивает, доноси это в нормальной форме до собеседника, не избегая конфликтов, не говори, что все хорошо. В спорах, как известно, рождается истина. А еще такие моменты помогают сблизиться, если делать все правильно. Мало того, что человек поймет, как с тобой обращаться не надо, так он еще и сможет тебе эмоциональную поддержку оказать, а значит, ты не будешь чувствовать себя одиноким. Поделиться переживаниями не равно показать слабость, но равно показать силу. Только по-настоящему сильный человек может эмоционально обнажиться на глазах у другого. А еще только сильный человек может отпустить контроль, расслабиться и быть собой. Перестань логически анализировать отношения, не доверяя эмоциям. Научись выстраивать глубокие связи. Если тебе не нужна вторая половинка, потому что тебе по кайфу одному, окей. Но перед тем, как говорить об этом в очередной раз своим друзьям, задай себе вопросы. А точно ли это так? Или, может, ты избегаешь отношений, чтобы тебе не сделали больно? А вдруг ты отдаляешься от людей, как только начинаешь чувствовать привязанность? Прислушайся к себе, к своим эмоциям, позволь себе быть уязвимым, тренируй навыки открытого общения, не откладывай счастье на потом, живи здесь и сейчас. Другого момента может не представиться.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
1: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
0: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
1: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
0: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
1: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
0: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
1: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
0: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
1: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram Огонек /169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Караболта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Краболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505-0510-63.
3: Татина FM.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. В христианской школе на Ристе требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность, аккуратность, любовь к детям и соблюдение санитарных норм. Подробности по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-0808. 0556-77-0808. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-25-44-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Ищу дом для аренды в городе Карабалта. Своевременную оплату, чистоту и порядок гарантируем. Телефон 0550-216-967. 0550-216-967.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Манасе сотрудники уголовного розыска выявили квартиру, которую, по предварительным данным, использовали для незаконного оказания интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалалабадской области. Помещение обнаружили в одном из домов микрорайона «Спутник» в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Во время осмотра квартиры сотрудники милиции также нашли и изъяли порошкообразные и темные вещества неизвестного происхождения, неизвестную жидкость и лекарственные препараты. Факт зарегистрирован для определения состава изъятых веществ, назначена соответствующая экспертиза. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, милиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, которые могут быть к нему причастны. ВВП Кыргызстана за январь-июль 2026 года достиг 1 172,7 миллиарда сомов. По данным Нацстаткома, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экономика выросла на 11,1%. Основной вклад внесла сфера услуг, на нее пришлось почти 50% ВВП. Еще более 34% обеспечили производство товаров. Промышленность за 7 месяцев выросла на 11,2%. Особенно заметно увеличилось производство химической продукции почти втрое, нефтепродуктов в 1,8 раза, а строительных материалов на 33,6%. В целях обеспечения безопасности гостей на территории Бишкек-арены во время церемонии открытия всемирных игр кочевников вводятся ограничения. Администрация арены обнародовала список предметов, с которыми вход на объект будет категорически запрещен. Что нельзя брать с собой? Наркотические и иные запрещенные вещества, еду и напитки, табачные изделия, электронные сигареты и системы нагревания табака, оружие, а также любые колющие и режущие предметы, жевательную резинку, аэрозольные баллончики и токсичные ядовитые вещества, стеклянные тару, бутылки и термосы, пиротехнику, фейерверки и домовые шашки, профессиональную фото- и видеоаппаратуру, радиостанции и средства высокочастотной связи, крупногабаритные сумки и рюкзаки, музыкальные инструменты. Все запрещенные предметы подлежат изъятию на контрольно-пропускных пунктах. Посетителей просят с пониманием отнестись к мерам безопасности и заранее ознакомиться с правилами посещения мероприятий. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиинов. Евро 101 сом 42 тиина. Курс рубля 1 сом 2 тиина. Тенге 18 тиинов. Юань 12 сомов 98 тиинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татьяна ФМ. До встречи.
0: Татьяна ФМ. Включай, танцуй и попивай.

0: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Рекламная служба
6: 0555-05-1063.
5: Радио «Татина». Нам...

0: торгуемся.
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554 2544 43, либо 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559 99 50 80. 0559 99 50 80.
2: В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар. Одежда и обувь мужская, женская. Оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552 34 52 35. 0552 34 52 35.
3: Реклама.
2: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы. Слесарь КИПА. Плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550 64 05 17. 0550 64 05 17. Христианская школа Наристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557 80 64 21. 0557 80 64 21.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553 77 65 77. 0553 77 65 77.
2: Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр Телевента ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702 752 577. 0702 752 577.
1: Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54. Либо по телефону

0: Кыргызстане 9 часов вечера. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Всем без исключения пассажирам и членам экипажа воздушного судна угрожает одна опасность. Сегодня на территории фактов об опасности. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Факты.
1: Отмечу, что и пассажирам, и членам экипажа воздушного судна действительно угрожает одна опасность. И это вовсе не авария, как можно было бы подумать, ведь на самом деле самолет – один из самых безопасных видов транспорта с точки зрения происшествий. Это солнечная радиация. Атмосфера планеты поглощает радиацию, и поэтому обычный житель Земли получает относительно безопасную дозу, которая очень слабо влияет на его здоровье. Чем выше, тем разреженнее воздух и тем больше уровень радиации. Пассажирский самолет совершает рейс на высоте в 10 тысяч метров, и здесь доза радиации в 30, а то и 40 раз выше, чем на поверхности Земли. Если вы обычный пассажир, то несколько часов перелета не испортит вашего здоровья, но если вы член экипажа самолета, который ежедневно совершает несколько рейсов, угроза становится уже весьма реальной. Членам экипажа рекомендовано находиться в воздухе не более 70-80 часов в месяц. Вблизи же Северного полюса, где проходят маршруты рейсов между Северной Европой и континентом Северной Америки, слой атмосферы многократно меньше и доза радиации не в десятки, а в тысячи раз выше, чем на поверхности. Поэтому такие полеты можно совершать не больше 3-4 раз в год. Так что если вы часто летаете, обратите внимание на время, проведенное в воздухе. Еще больше о жизни вокруг вы узнаете на территории фактов. Услышимся.
0: Территория фактов. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Летаем нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: ponte a jugar.
1: Заметку. На заметку.
2: Женская логика отличается от мужской тем, что мужская правильная, а женская интереснее.
3: Реклама.
4: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
5: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
4: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
5: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
4: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
5: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
4: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
5: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
4: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
5: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» /169.
6: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
7: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Рекламная служба.
8: 0-555-05-10-63.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татина FM Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве с квартирой почти на 5 миллионов сомов. Об этом сообщили в ОВД Ленинского района столицы. В следственную службу ГУВД Бишкек обратилась женщина. По ее словам, гражданин обманом и злоупотреблением доверием убедил ее временно оформить принадлежащую ей квартиру на его имя. По предварительным данным милиции, после переоформления недвижимости мужчина завладел квартирой и продал ее третьим лицам. Потерпевшая оценила причиненный ущерб 4 миллиона 810 тысяч сомов. По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали мужчину 1984 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Кыргызкомур начал продажу угля для населения Бишкека и Чуйской области на специализированных топливных базах. В руководстве компании призвали жителей республики закупать уголь заранее, не откладывать заготовку на осенне-зимний период, чтобы избежать ажиотажного спроса и образования очередей в пиковые холода. С 12 августа на базы Бишкека и Чуйской области начал поступать уголь с месторождения Каракиче, а в ближайшее время начнутся поставки с участием Агулак Минкушского месторождения. Розничные цены на государственных базах зафиксированы службой антимонопольного регулирования. Для Бишкека стоимость установлена на уровне 7 тысяч сомов за тонну, тогда как в районах Чуйской области ценник варьируется от 6 600 сомов и менее до 7,5 в Панфиловском районе в зависимости от плеча доставки. В Кыргызстане полным ходом идет сбор урожая. Как сообщает Минсельхоз, фермеры убрали уже больше половины запланированных полей, опережая прошлогодний график на 26 тысяч гектаров. В хранилище доставлено почти 1 000 000 тонн зерна, а общие сборы выросли почти на 7%. Отличные показатели у пшеницы. Убрано более 80% площадей, а урожай вырос почти на треть. Также активно собирают овощи, картофель и бахчевые культуры, объемы которых заметно увеличились. Быстрее всего работы идут в Чуйской области и на юге страны. А в горных регионах уборка только набирает обороты. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 42 тыина. Курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татина FM. До встречи.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Кыргызстане час ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: тебе бизнес?
1: Я гангстер.
0: А если серьезно?

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни. Они как взлетные огни. Одни за

за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

Be you, cause this DJ is calling you. Come on. Sing along with me.